0: Сечи наши на вас шерга арга арга лазары кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр кадр
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!